травы плен, к облакам васильков вздох. Выкипит льдинкой лет на жарких детских ладонях.